0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Город Советск, что в Калининградской области, сильно пострадал в годы войны. После бомбежек в городе уцелело лишь 25% зданий. После освобождения завалы разбирались, а кирпич баржами увозили на восстановление Ленинграда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Мурат Насыров. «Мальчик хочет в Тамбов».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Луга – самый южный город Ленинградской области.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Надежды Кадышевой в честь дня рождения в

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Слобода. Такое название ранее носил город Александров.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

окне время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Художник Борис Кустодиев вошел в мир большого искусства вместе со своей картиной «Ярмарка». Писалась она в Кинешме.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам сын
3: у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Надежды Кадышевой в честь дня рождения в

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. В Пятигорске количество заразившихся кишечной инфекцией после посещения кафе выросло до 36 человек. 31 человек госпитализирован, среди них двое детей 14 и 5 лет. Медики оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. 5 человек отказались от госпитализации, лечение они продолжат в амбулаторном режиме. По факту отравления заведено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей. Это самое популярное. Новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Российские банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотечное кредитование, как пишет «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. Как правило, одобряют на треть меньше. В конце прошлого года средняя сумма по ссуде составляла порядка 6 миллионов, а согласованные 4. За квартал этот разрыв увеличился в 1.5 раза. Отсюда следует, что в процессе одобрения кредита гражданам приходится искать новое, более дешевое жилье или источники получения денег. Представители кредитных учреждений указали на то, что предварительные решения по ипотеке носят ориентировочный характер. Окончательная сумма кредита определяется после проверки документов, анализа доходов клиента и оценки приобретаемой недвижимости. Сторонники бывшего президента Армении Роберта Качаряна устроили многотысячное шествие в центре Еревана. Они выступают за союзнические отношения с Москвой. Как сообщает РИА Новости, до этого на площади Свободы прошел митинг. Участники прошлись по центральным улицам с призывами голосовать за блок Армении. Качарян на митинге заявил, что страна погрузится в экономический кризис, если нынешние власти удержат свои позиции по итогам парламентских выборов 7 июня. Экс-глава государства считает, что экономика Армении в настоящее время существенно зависит от Евразийского экономического союза. При этом его страну по неведомой причине искусственно превращают во врага России. Представители Германии приедут на Петербургский международный экономический форум. Как сообщает издание Bild, в частности, компании Siemens и BMW снова намерены в полном объеме работать в России. По данным издания, представителей Бундестага пригласил в Россию советник президента Владимира Путина Антон Кобяков. В Санкт-Петербург приедут некоторые политики, в том числе представляющие экономический блок. В тексте из Кремля за подписью Кобякова говорится, что форум должен способствовать укреплению деловых, политических и культурных связей между странами. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься даже в Максе.
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: В городе Инза родился летчик-испытатель, установивший 15 мировых рекордов на скоростных самолетах.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Надежды Кадышевой в честь дня рождения.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за прошедшую неделю перехватили и уничтожили не менее 2265 украинских беспилотников на территории России. Как подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны, наибольшее количество беспилотников были сбиты 25 и 31 мая, 417 и 405 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть страны. Отмечается, что за неделю с 18 по 24 мая ПВО перехватило порядка 3900 украинских дронов. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Президент России в Международный день защиты детей вручит многодетным родителям государственные награды – ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Церемония пройдет в Кремле. Владимир Путин наградит родителей 9 многодетных семей. Как отмечает сайт nsn.fm, глава государства традиционно каждый год встречается с российскими многодетными родителями и семьями, которые отмечены этими госнаградами. В прошлом году, в преддверии Дня защиты детей, Путин по видеосвязи пообщался с семьями из 9 регионов страны. Почти 16 тысяч площадок по продаже запрещенных БАДов заблокированы в России. Как сообщили в Роспотребнадзоре, под запрет попали интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, а также опасная продукция. Работа продолжается. Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных биологически активных добавок, заключили в Роспотребнадзоре. Размещение в отелях на предстоящее лето за год подорожало на 5-6% год к году. Как пишет «Коммерсант», средняя стоимость ночи с учетом дополнительных услуг составила порядка 12,5 тысяч рублей. Средняя стоимость проданной ночи по всем типам размещения на лето достигает 6 тысяч. Значительный рост цен показали только наиболее популярные у туристов Крым и Анапа, где ательеры подняли тарифы до 17%. В России стартовал основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов. Сегодня будет проводиться ЕГЭ по истории, литературе и химии. Завершится основной период сдачи ЕГЭ 19 числа. С 22 по 25 июня назначены резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля – дни для пересдачи одного любого предмета по выбору выпускника. Начало экзаменов в 10:00 по местному времени. Популярный телеграм-канал «Радио.ру» NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Шура! День за окном!

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Астрахань вытянута вдоль берега Волги на 45 километров.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Надежды Кадышевой в честь дня рождения в

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 72 украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, в период с 8 вечера воскресенья до 7 утра понедельника беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. РЖД запускает услугу по перевозке детей под присмотром проводника. Согласно сообщению РЖД, теперь пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, в том числе в некоторых фирменных поездах и ласточках. В пути за детьми будут присматривать сотрудники поездной бригады. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. Как отмечает сайт nsn.fm, стоимость услуги составляет 1500 рублей. Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима для россиян. Как пишет «Известия», эксперты допускают, что Белград пойдет на такой шаг ради вступления в Евросоюз. Президент страны Александр Вучич уже заявил, что страна до конца этого года намерена выполнить все визовые и иммиграционные требования для евроинтеграции. В свою очередь, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в беседе с изданием напомнил о том, что, несмотря на давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к санкциям против Москвы. А поток туристов из России в Сербию растет. В прошлом году эту балканскую страну посетили 175 тысяч россиян. Соединенные Штаты Америки провели около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив за последние 3 недели. Об этом со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США сообщает издание «Нью-Йорк Таймс». При этом источники не уточнили, какие именно суда проходили через пролив и каким маршрутом следовали. Иранские военные, в свою очередь, также сообщили, что продолжают курировать проход коммерческих судов через Ормузский пролив. Опыт совместной работы с Россией на Международной космической станции полезен для лунной миссии США. В этом уверен глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсия Гарлан. В интервью РИА Новости он отметил, что американские астронавты перенимали у российских коллег некоторые наработки, которые будут полезны для работы на поверхности Луны. В марте НАСА объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на поверхности естественного спутника Земли. А популярный телеграм-канал Радио.НСН перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Говорим «Татарстан», подразумеваем «Казань». Не так ли, уважаемые слушатели? А меж тем, есть в этой республике и другие занятные города. Отправляемся в Нижнекамск. Нижнекамск – крупный центр нефтеперерабатывающей, нефтехимической и энергетической промышленности в России. Впрочем, еще он полон достопримечательностей и считается чуть ли не самым зеленым городом в Татарстане. Например, с северо-запада Нижнекамск граничит с лесным массивом, знаменитой Корабельной рощей. Пейзажи этого природного места изображены на картинах известного художника Ивана Шишкина. Есть в городе и свой эко-парк. Парк культуры отдыха расположен между берегами реки Камы и озера Каракуль. Следующее интересное место – поселок Красный Ключ. Это настоящие водные ворота Нижнекамска. Он находится к югу от эко-парка. Еще одно место, которое обязательно к посещению – парк Святой Ключ. Это настоящий уголок природы. Крутые обрывы с водопадами, обросшие седым мхом, цветочные поляны и огромные деревья. По легенде, искавший место для нового поселения имам обнаружил в лесу икону Николая Чудотворца. Тогда он выкопал пруд, чтобы окунаться в святую воду, которая поступает из родника. Рядом он вырыл пещеру и поставил часовню. Теперь к часовне-источнику совершают паломничество и мусульмане, и православные. И, наконец, еще одна из популярных туристических локаций – площадь Лимаева. Недавно она получила новый вид благодаря запуску суперсовременного фонтана с лазерной инсталляцией и дымовыми динамическими эффектами. Добраться же до Нижнекамска можно на поезде, самолете или автобусе.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы Кино. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В России в июне вступает в силу несколько законов, как напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Среди них закон об усилении социальных гарантий для участников СВО. Также ужесточается контроль за мигрантами. Речь идет в том числе об обязательном сборе у них биометрических персональных данных. Кроме того, согласно публикации Володина, с 5 июня вооруженные силы России могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решению иностранных судов или международных судебных органов, в которых наша страна не участвует. Французские военно-морские силы задержали танкер, якобы плывший из России. Как сообщили представители морской префектуры по Атлантическому региону, операция была проведена 31 мая в открытом море в отношении нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска. В префектуре уточнили, что после проверки документов судно перенаправили до места якорной стоянки под сопровождением французских ВМС. Как отмечает сайт nsn.fm, в России такие действия неоднократно называли пиратством. Первый рейс Аэрофлота из Москвы в Дубай после трехмесячного перерыва вылетел почти с полной загрузкой. Аэрофлот возобновил регулярное авиасообщение с Арабскими Эмиратами сегодня. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 один раз в сутки, а с 1 июля два раза в сутки. В начале марта российские авиакомпании ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Лесопожарные службы за сутки потушили 23 лесных пожара. Они бушевали на площади свыше 11 тысяч гектаров. Как сообщает авиалесоохрана, по информации из регионов, к полуночи на территории страны в 8 субъектах действовало 18 лесных пожаров на площади почти в 20 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Хабаровском крае. Там введен режим ЧС. Противопожарный режим установлен в 45 субъектах страны. Самыми эффективными методами борьбы с борщевиком остаются механический, химический и агротехнический. Как рассказала доктор сельскохозяйственных наук Софья Железнова, при этом ни один из методов не приведет к полному уничтожению борщевика с первого раза. Потребуется сочетать разные способы борьбы с ним на протяжении 2-3 сезонов. И то при условии, что семена не будут заноситься с соседних территорий. При этом в беседе с РИА «Недвижимость» эксперт отметил, что новыми методами уничтожения борщевика могут стать выжигание растения лазерным лучом, пламенем или подбор его вредителей. Но эти методы гораздо менее эффективны. А популярный телеграм-канал radio.nsn переселился в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Виагра». «Я не вернусь».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: Здравствуйте, в студии Константин Донской. Как широка и необъятна наша страна, и на всей ее территории живут такие разные, но такие близкие друг другу люди. Сегодня я расскажу об истории и традициях 17-го по численности населения народа в России – якутов. Якуты, или, как принято говорить на якутском, сахалары, от места их традиционного проживания республики Саха – один из наиболее представленных народов России. Якуты являются преобладающим, самым крупным из коренных народов Сибири и Дальнего Востока в границах Российской Федерации. Якуты традиционно занимались скотоводством. Да-да, речь про якутскую корову. Так они получили уникальный опыт разведения крупного рогатого скота в условиях резкоконтинентального климата в северных широтах. Также не забуду про коневодство, рыбную ловлю и охоту. А еще развивали торговлю, кузнечное и военное дело. Из-за охотничьего дела в число наиболее распространенных якутских блюд входят конина, говядина и оленина. Кроме того, популярные блюда из сибирской рыбы. Традиционным для якутов считается якутский язык. Он относится к тюркской языковой семье и значительно отличается от других тюркских языков по фонемному составу. Ближайшим ему языком является долганский. Ввиду многолетнего сожительства его носителей с носителями русского, в лексике якутского языка имеется немало заимствований из русского языка. И сегодня прощаюсь с вами на якутском. Керсуэхидиэри!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить джина. Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
3: Первые названия подмосковных луховиц – «Глуховичи».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Надежды Кадышевой в честь дня рождения

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сториз. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио.

Радио родных дорог, Константин Донской. Здравствуйте. Группа «Отпетые мошенники» смогла подарить россиянам настоящий летний гимн. Уверен, многие, услышав композицию, стали ностальгировать по 90-м. Жвачки «Турбо», сок, который нужно было разбавлять 2 литрами воды. А ведь на самом деле данная композиция впервые прозвучала в 2005-м. Песня вошла в альбом группы «Всякие песни о разном». Это 6-й альбом коллектива. Всего же их на данный момент 7. И наверняка вы очень удивитесь, что и к музыке, и к словам этой композиции приложил руку Александр Бриславский, намного более известный нам под псевдонимом Доминик Джокер.

Его, как и подобает, выпустили 1 июня 2005-го. Съемки проходили на настоящем боксерском ринге. Там по сюжету трио солистов по очереди расправлялось с символами зимы – снеговиком, пингвином и мощной снегурочкой. В роли рефери снимался настоящий спортивный судья. Одним из смешных кадров клипа стало незапланированное появление на ринге настоящей уборщицы, которая, не обращая внимания на съемочный процесс, начала невозмутимо убираться.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Ума Турман и Авраама Руссо. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 50 человек. По данным Минздрава Ставропольского края, 41 пострадавший находится в стационаре и 9 получают помощь амбулаторно. О первых пострадавших стало известно в минувшую субботу. С кишечной инфекцией люди стали обращаться в больницу после того, как посетили одно из кафе Пятигорска. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Президент России поручил обеспечить бесперебойную работу ключевых сервисов во время ограничения интернета, как говорится в указе Владимира Путина на сайте Кремля. Бесперебойный доступ граждан к сервисам оказания медицинской помощи, порталу госуслуг, платежным системам и другим важным сервисам должны обеспечить правительство совместно с ФСБ. Среди других поручений главы государства – поддержка потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чечне, разработка механизмов страхования недвижимости от чрезвычайных ситуаций, решение вопроса с отоплением многоквартирных домов в новых регионах, расширение списка регионов, которым предоставляют субсидию на проекты комплексного развития территорий и ряд других направлений. Правительство ввело временный запрет на экспорт авиакеросина из России. Как говорится в сообщении Кабмина, ограничения будут действовать до 30 ноября. Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. В настоящее время в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Никол Пашинян выразил уверенность в том, что Армении удастся выстроить новые отношения с Россией. По словам премьер-министра, Ереван придает большое значение отношениям с Москвой, но они находятся в стадии трансформации. Как отмечает сайт nsn.fm, у премьер-министра Армении сегодня день рождения. Политику исполнился 51 год. Поздравительную телеграмму ему направил Владимир Путин. Он напомнил о том, что отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер, и мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии. Эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям остается стабильной. Риски заноса в страну вируса Эбола оцениваются как минимальные. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что специалисты ведомства больше недели работают в Уганде, чтобы разобраться в причинах вспышки лихорадки Эбола и не допустить возникновения любого намека на осложнение ситуации в Российской Федерации. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Владимир Шурочкин. «Губы в губы».

0: Ребятки!
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
2: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
3: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
4: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: вместе с «Радио Родных Дорог». История еды.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Шницель – удивительное блюдо. У него австрийские корни, при этом итальянское происхождение. Как же позолоченные котлеты из Милана добрались до советских столовых? Как вы наверняка знаете, шницель – порционный кусок слегка отбитого мяса в панировке из сухарей и взбитого яйца. А история блюда стартовала в 19 веке в Австрии. Как-то раз император Франц Иосиф I слушал доклад одного из фельдмаршалов об итальянской ломбарде. Там упоминалось о некой отбивной по-милански. Монарх потребовал приготовить это блюдо, и оно привело его в восторг. Так мир и узнал о шницеле. В Российской империи шницели могли себе позволить только аристократы. Мясо готовили на сливочном масле вместе с подрумяненным репчатым луком, а в качестве соуса подавали оставшееся от жарки масло. Блюдо прочно закрепилось в ресторанном меню, а вот в Советском Союзе термин «шницель» трактовался, ну, очень широко. Такого культа, как в Австрии, не было, но простота приготовления и питательность сделали свое дело. Шницель готовили из свинины, говядины и курицы. В ход шла даже рыба и капуста.

0: просто. Но эти варианты, правда, большой популярностью не пользовались. А вот знаменитый шницель по-министерски, куриный, в крупных пшеничных сухарях подавали едва ли не в каждой столовой. Интересно, что шницель принято подавать с долькой лимона, чтобы убрать привкус масла. Поливать мясо лимонным соком нужно прямо перед употреблением.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то пара.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему красный цвет заставляет нас проголодаться? Наверняка вы замечали, что большинство логотипов и вывесок ресторанов быстрого питания оформлены в красных оттенках. И это вовсе не случайность. Психологи и маркетологи давно знают, что красный цвет вызывает у нас аппетит. Дело в том, как именно наш мозг воспринимает красный. Это цвет, который возбуждает, привлекает внимание и символизирует энергию и силу. Когда мы видим красный, наш пульс и дыхание неосознанно учащаются. Такой физиологический отклик связан с древними инстинктами. Красный сигнализирует не только об опасности, но и помогает найти съедобную пищу. Спелые плоды, ягоды или мясо. Поэтому можно сказать, что красный буквально подогревает наши чувства, в том числе и голод. Многие бренды тоже используют красный в своей палитре, а всемирно известная сеть превратила красный цвет в устойчивую ассоциацию с фастфудом. Психологи утверждают, что данный цвет действительно ускоряет принятие решений, что особенно хорошо для фастфуда. Ведь в таких заведениях важно не только возбудить аппетит, но и подтолкнуть посетителя к быстрой покупке. Так что в следующий раз, когда увидите аппетитную рекламу с преобладанием красного, знайте, это тонкая работа психологов и маркетологов.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего, когда чистое поле еще не

0: Нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В 2004 году кинорежиссер Александр Митта снял в городе Выкса многосерийный фильм «Лебединый рай».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Кино» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: рідних дорог.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Белый список интернет-ресурсов постоянно расширяется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, необходимо, чтобы в перечень включили действительно важные электронные сервисы. Их работа была гарантирована. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава государства Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойную работу ключевых сервисов во время ограничений интернета. Как говорится в указе президента, бесперебойный доступ граждан к сервисам оказания медицинской помощи, порталу госуслуг, платежным системам и другим важным сервисам должны обеспечить правительство совместно с ФСБ. МВД России опровергло информацию о том, что в стране начнут массово останавливать и проверять пожилых водителей. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, подобные сообщения на информационных интернет-ресурсах не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что сотрудники ГАИ оказывают содействие участникам дорожного движения в затруднительной ситуации. Представитель МВД попросила журналистов и блогеров не тиражировать недостоверную информацию. Возможный взрыв на Запорожской АЭС создаст угрозу для территории Украины и сопредельных западных государств. Об этом предупредил глава Росатом Алексей Лихачев. По его словам, тяжелые ракеты разрушают корпус реактора. В результате может произойти взрыв с катастрофическими последствиями. Глава Росатома планирует обратиться к лидерам европейских стран, поскольку радиация не признает государственных границ. В минувшую субботу ВСУ атаковали дроном здание машинного зала 6-го энергоблока. Оборудование не повреждено, но в стене зала образовалась дыра. Многие немецкие компании готовы вернуться в Россию в случае изменения политических условий. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер. По его словам, участие представителей Германии в Петербургском международном экономическом форуме можно расценивать как важный сигнал в плане сохранения перспектив дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Собеседник НСН напомнил о том, что, несмотря на санкции, в России по-прежнему остается свыше 1500 немецких компаний, а объем немецких активов в стране оценивается более чем в 100 миллиардов евро. Маркировка кофе и цикория стартует в России. Как сообщил оператор системы «Честный знак», продукция, которая поступила в оборот до этого дня, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности. Однако теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность в один клик. Достаточно отсканировать код в приложении «Честный знак». Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Надежды Кадышевой в честь дня рождения

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Здравствуйте. Говорим Татарстан, подразумеваем Казань. Не так ли, уважаемые слушатели? А меж тем, есть в этой республике и другие занятные города. Отправляемся в Нижнекамск. Нижнекамск – крупный центр нефтеперерабатывающей, нефтехимической и энергетической промышленности в России. Впрочем, еще он полон достопримечательностей и считается чуть ли не самым зеленым городом в Татарстане. Например, с северо-запада Нижнекамск граничит с лесным массивом, знаменитой Корабельной рощей. Пейзажи этого природного места изображены на картинах известного художника Ивана Шишкина. Есть в городе и свой экопарк. Парк культуры отдыха расположен между берегами реки Камы и озера Каракуль. Следующее интересное место – поселок Красный Ключ. Это настоящие водные ворота Нижнекамска. Он находится к югу от экопарка. Еще одно место, которое обязательно к посещению – парк Святой Ключ. Это настоящий уголок природы. Крутые обрывы с водопадами, обросшие седым мхом, цветочные поляны и огромные деревья. По легенде, искавший место для нового поселения имам обнаружил в лесу икону Николая Чудотворца. Тогда он выкопал пруд, чтобы окунаться в святую воду, которая поступает из родника. Рядом он вырыл пещеру и поставил часовню. Теперь к часовне-источнику совершают паломничество и мусульмане, и православные. И, наконец, еще одна из популярных туристических локаций – площадь Лимаева. Недавно она получила новый вид благодаря запуску суперсовременного фонтана с лазерной инсталляцией и дымовыми динамическими эффектами. Добраться же до Нижнекамска можно на поезде, самолете или автобусе.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: Город Васюки из романа «12 стульев» – это прообраз города Козьмодемьянск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и группы «Браво». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Ограничение на продажу бензина в Крыму считается текущей проблемой, и она должна быть решена. Об этом заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков. По его словам, все уровни властей работают над решением этой проблемы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В конце мая власти Крыма ограничили продажи на автозаправках бензина марки АИ-95. Его можно купить не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. Минувшую пятницу на АЗС временно отсутствовал 92-й и 95-й бензин. Минэнерго заявляло, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной и контролируемой. Режим ЧС ввели в минеральных водах из-за последствий паводков. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он пояснил, что решение принято из-за нового притока воды и подтоплений в районе Минвод и села Левокумка. Вода зашла примерно в 40 домовладений. Подготовлены пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации. Губернатор добавил, что введение режима ЧС позволит быстрее направлять необходимую помощь. Ограничение на поставки в Россию рыбной продукции из Армении не скажется на массовом потребителе, поскольку речь идет о дорогой форели. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
3: Основные поставки идут это Чили, Турция, ну и вот с таких стран, как Армения, немножко возили. Там объемы небольшие из Армении. Форель считается достаточно дорогой рыбой, и не каждому по карману. Это, скорее всего, люди, которые могут себе позволить, ходят в ресторан или покупают. В слабосоленом виде эту рыбу, она сейчас дорогая, примерно 1500 рублей за килограмм. Поэтому для таких людей чуть больше заплатят какое-то время, а там, условно говоря, в течение месяца все это наладится.
2: Сегодня стало известно, что Россельхознадзор ограничил импорт рыбы из Армении. Норвегия задумалась о вступлении в Евросоюз. Глава МИД страны Эспен Барт Эйдес заявил Financial Times, что вступление в Евросоюз выглядит для Осло все более привлекательно в сумасшедшем мире, который формирует президент США Дональд Трамп. Норвегия дважды отвергала членство в ЕС после голосования на референдумах 1972 и 1994 годах. Норвежцы выступали против членства из опасения, что их рыбная промышленность окажется в невыгодном положении и будет под управлением Брюсселя. С 1 октября в Таиланде запустят мобильное приложение, через которое туристы смогут заполнить цифровую карту прибытия перед въездом в страну. Власть рассчитывает, что это ускорит прохождение контроля, сообщает Ассоциация туроператоров России. Правила въезда для туристов не меняются, но нововведение упростит заполнение карты прибытия. В итоге на проверку данных будет уходить до 40 секунд, а весь процесс на границе займет около 3 минут. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: Здравствуйте, в студии Константин Донской. Как широка и необъятна наша страна. И на всей ее территории живут такие разные, но такие близкие друг другу люди. Сегодня я расскажу об истории и традициях 17-го по численности населения народа в России – якутов. Якуты, или, как принято говорить на якутском, сахалары, от места их традиционного проживания республики Саха – один из наиболее представленных народов России. Якуты являются преобладающим, самым крупным из коренных народов Сибири и Дальнего Востока в границах Российской Федерации. Якуты традиционно занимались

0: творчество не из русского языка. И сегодня прощаюсь с вами на якутском. Керсуэхидиэре.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина». Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: В Бийске при безоблачной погоде можно рассмотреть полет ракетоносителей, запущенных с космодрома Байконур.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Надежды Кадышевой в честь дня рождения в

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: беспроводных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Группа «Отпетые мошенники» смогла подарить россиянам настоящий летний гимн. Уверен, многие, услышав композицию, стали ностальгировать по 90-м. Жвачки «Турбо», сок, который нужно было разбавлять 2 литрами воды. А ведь на самом деле данная композиция впервые прозвучала в 2005-м. Песня вошла в альбом группы «Всякие песни о разном». Это 6-й альбом коллектива. Всего же их на данный момент 7. И наверняка вы очень удивитесь, что и к музыке, и к словам этой композиции приложил руку Александр Бриславский, намного более известный нам под псевдонимом Доминик Джокер.

0: ее, как и подобает, выпустили 1 июня 2005-го. Съемки проходили на настоящем боксерском ринге. Там по сюжету трио солистов по очереди расправлялось с символами зимы – снеговиком, пингвином и мощной снегурочкой. В роли рефери снимался настоящий спортивный судья. Одним из смешных кадров клипа стало незапланированное появление на ринге настоящей уборщицы, которая, не обращая внимания на съемочный процесс, начала невозмутимо убираться.
1: Фанатека на радио «Родный

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на один час от московского.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Високосный год» и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. 4 человека получили ранения при ударах беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В селе Старые Гуты под удар попал электропоезд. Помощник машиниста получил осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму. При атаке по территории свинокомплекса агрохолдинга «Мираторг» в Климовском районе был ранен один сотрудник. В селе Андрейковичи 2 женщины также получили ранения. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А в Белгородской области в результате удара дрона по автобусной остановке пострадали 4 мужчин. Сложности с поставкой топлива в Севастополь сохраняются в течение месяца. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на совещании регионального правительства. Он подчеркнул, что для Севастополя топливо уже закуплено в достаточном количестве, и власти планируют наращивать поставки. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщает, что 31 мая отпуск бензина на полуострове производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. По его словам, для нормализации ситуации потребуется порядка 30 дней. Региональные власти также вводят временные ограничения на продажу отдельных марок бензина. Иран приостановил переговоры с США в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане. Исламская республика намерена полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать другие фронты для давления на Израиль. Отмечается, что иракские чиновники потребовали полностью вывести вражеские войска с территории Ливана и сектора Газа, иначе приостановленные переговоры с США не возобновятся. Бывший американский президент Джо Байден будет жить с онкологическим заболеванием до конца своих дней. Об этом сообщил в эфире телеканала NBC News его супруга Джилл Байден. По словам бывшей первой леди, диагностированный ранее у бывшего главы государства рак дал метастазы в кости. Супруга политика выразила мнение, что из-за распространения болезни Байден не сможет полностью излечиться и будет жить с раком до конца своих дней. Джилл Байден добавила, что в настоящее время ее муж держится нормально. Режиссер и продюсер Сергей Члиянц заявил на сцену, что многие режиссеры хотят снимать содержательные фильмы, их хочет и зритель, но такое кино не финансируется и не проходит отбор у кинотеатров.
3: Деньги есть на крокодилов, чебурашек, богатырей, бабу-ягу. А они, поскольку делаются на массового зрителя, то они убедили все прокатные структуры, что массовый зритель этого хочет. А это неправда. А содержательное кино, которое финансирует Минкульт, не находит себе места в прокатном пространстве. Можно было бы придумать механизмы поддержки именно хорошего, получившегося кино, за которое проголосовали профессионалы, специалисты, там, наградили его как-то чем. До зрителя оно не доходит.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Шницель – удивительное блюдо. У него австрийские корни, при этом итальянское происхождение. Как же позолоченные котлеты из Милана добрались до советских столовых? Как вы наверняка знаете, шницель – порционный кусок слегка отбитого мяса в панировке из сухарей и взбитого яйца. А история блюда стартовала в 19 веке в Австрии. Как-то раз император Франц Иосиф I слушал доклад одного из фельдмаршалов об итальянской ломбарде. Там упоминалось о некой отбивной по-милански. Монарх потребовал приготовить это блюдо, и оно привело его в восторг. Так мир и узнал о шницеле. В Российской империи шницели могли себе позволить только аристократы. Мясо готовили на сливочном масле вместе с подрумяненным репчатым луком. А в качестве соуса подавали оставшееся от жарки масло. Блюдо прочно закрепилось в ресторанном меню. А вот в Советском Союзе термин «шницель» трактовался, ну, очень широко. Такого культа, как в Австрии, не было, но простота приготовления и питательность сделали свое дело. Шницель готовили из свинины, говядины и курицы. В ход шла даже рыба и капуста. Но эти варианты, правда, большой популярностью не пользовались. А вот знаменитый шницель по-министерски, куриный, в крупных пшеничных сухарях подавали едва ли не в каждой столовой. Интересно, что шницель принято подавать с долькой лимона, чтобы убрать привкус масла. Поливать мясо лимонным соком нужно прямо перед употреблением.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Надежды Кадышевой в честь дня рождения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Долговая нагрузка россиян заметно снизилась после охлаждения кредитования. По данным ЦБ, доля средств населения, которая направляется на погашение кредитов, снизилась на начало года с 11 до 9%. Это минимальное значение с начала 2019 года. Среди других факторов, повлиявших на такую динамику, в ЦБ назвали опережающий рост доходов населения. При этом кредитный портфель в рознице продолжил увеличиваться из-за роста ипотечного и автокредитования. Цены на нефть Brent выросли до $97 за баррель после угроз Ирана выйти из переговоров с США. Цена увеличилась почти на 7% на лондонской бирже. Ранее сегодня Тегеран объявил о приостановке любой коммуникации с Вашингтоном после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Операции Израиля в Ливане нарушают режим прекращения огня, считают иранские власти. Исламская республика намерена полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать другие фронты для давления на Израиль. Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле заявил, что многодетные семьи совершают подвиг каждый день. Награды достойны семьи, в том числе из Москвы, Псковской, Ростовской, Новосибирской областей. По словам президента, власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше, в том числе последовательно выстраивают нацпроекты вокруг интересов семей с детьми. Мировые цены на чай за месяц выросли на 21%. Однако глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чинтури заявил НСН, что пока рано делать прогнозы о подорожании чая в российской рознице.
2: Мы покупаем чай, безусловно, по всему миру. География закупок, она гораздо шире. Хотя, конечно, основные поставщики для нас Индия, Шри-Ланка, Кения, эти три страны. Но мы также закупаем чай и во Вьетнаме, и в Индонезии, и даже иногда в Аргентине. Поэтому компании будут стремиться найти наиболее выгодные соотношение цены-качества. Сегодня говорить о каких-то изменениях и строить прогнозы бессмысленно, потому что это типичная ситуация для начала активных продаж свежего урожая. Всегда цены взлетают, потом они откатываются.
1: Сообщается, что стоимость чая подстегнул плохой урожай из-за засухи в Индии, Кении и на Шри-Ланке, крупнейших экспортерах этого продукта. Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс возобновит карьеру. 44-летняя спортсменка, которая в последний раз выходила на корт в 2022 году, примет участие в парном разряде в турнире Женской теннисной ассоциации в Лондоне. Чемпионат пройдет с 8 по 14 июня. По информации источников, Серена Уильямс сыграет в паре с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбока. На счету Серены Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Также она является 4-кратной олимпийской чемпионкой. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: стараться. Наверняка вы замечали, что большинство логотипов и вывесок ресторанов быстрого питания оформлены в красных оттенках. И это вовсе не случайность. Психологи и маркетологи давно знают, что красный цвет вызывает у нас аппетит. Дело в том, как именно наш мозг воспринимает красный. Это цвет, который возбуждает, привлекает внимание и символизирует энергию и силу. Когда мы видим красный, наш пульс и дыхание неосознанно учащаются. Такой физиологический отклик связан с древними инстинктами. Красный сигнализирует не только об опасности, но и помогает найти съедобную пищу – спелые плоды, ягоды или мясо. Поэтому можно сказать, что красный буквально подогревает наши чувства, в том числе и голод. Многие бренды тоже используют красный в своей палитре, а всемирно известная сеть превратила красный цвет в устойчивую ассоциацию с фастфудом. Психологи утверждают, что данный цвет действительно ускоряет принятие решений, что особенно хорошо для фастфуда. Ведь в таких заведениях важно не только возбудить аппетит, но и подтолкнуть посетителя к быстрой покупке. Так что в следующий раз, когда увидите аппетитную рекламу с преобладанием красного, знайте, это тонкая работа психологов и маркетологов.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Пушкинские горы. Это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.
4: Мы так похожи, мурашками по коже.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Первые единые госэкзамены прошли без утечек экзаменационных материалов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Сегодня школьники сдавали экзамены по истории, литературе и химии. Общее количество школьников, которые сдавали эти три предмета, более 231 тысячи человек. Экзамен прошел без сбоев, заявил министр. По его словам, проведение ЕГЭ находится на постоянном контроле Минпросвещения. Кравцов напомнил, что результаты трех проведенных сегодня экзаменов выпускники получат к концу следующей недели. Посольство России в Молдавии заверило, что все желающие в Приднестровье получат российское гражданство в соответствии с указом президента России о его упрощенном предоставлении. На 1 июня в электронную очередь уже записалось более 35 тысяч человек, заявили российские дипломаты. Указ президент Владимир Путин подписал в середине мая. Согласно ему, право обратиться за получением российского гражданства в упрощенной форме получат иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет и постоянно проживающие в Приднестровье. Силовики прекратили работу секты «Исход» в Ленобласти. Глава секты следила за людьми с помощью камеры, отбирала деньги и пенсии, а также заставляла покупать литературу ее авторства, сообщает РИА Новости. Поводом для проведения оперативных мероприятий стали многочисленные жалобы родственников людей, попавших под влияние секты. Адептами становились, как правило, пожилые люди. В организацию были втянуты несколько сотен человек. Ежемесячно они сдавали на общие нужды около 7 тысяч рублей. В доме у главы секты обнаружили 10 миллионов рублей и множество драгоценных изделий. Адепты жили в других помещениях на территории резиденции и использовались в качестве прислуги. Противопожарные требования к автостоянкам ужесточили в России с 1 июня. Теперь электромобили и гибриды можно оставлять только на тех подземных паркингах, которые оборудованы специальными местами. Президент Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Алексей Дударев рассказал НСН, что пока нет оперативного способа тушения электрокара.
3: Выгорает моментально, развивается очень большая температура. Представьте, что у вас одна большая огромная батарейка размером с полмиссии автомобиля. Аккумулятор, который может при каком-то ударе либо самопроизвольно замкнуться и загореться, как фейерверк. Надо как можно скорее убираться и езжать от автомобиля подальше.
2: По новым правилам, электромобили и гибриды должны парковаться в отдельных отсеках группами до 10 автомобилей. Отсеки должны быть отделены от общей стоянки огнестойкими перегородками. Россиян ждут длинные выходные в честь Дня России в июне. Рабочая неделя будет короткой с 8 по 11 число. Накануне Дня России в четверг, 11 июня, россиян ждет сокращенный рабочий день. Выходные продлятся 3 дня подряд, с 12 по 14, с пятницы по воскресенье. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Герб города «АллатРь» утверждала императрица Екатерина II.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

0: ты ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Ромом.
0: Мама, как ты училась?

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Надежды Кадышевой в честь дня рождения.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Ограничения коснутся черешни, вишни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов. Ведомство утверждает, что фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в России. В Россельхознадзоре подчеркнули, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие территории России и ЕАЭС, а также реализацию программ господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства в России. Приостановка переговоров с Ираном не значит, что США возобновят боевые действия против республики. Об этом в интервью NBC заявил американский президент Дональд Трамп. Он сообщил, что иранская сторона не информировала Вашингтон о желании приостановить переговоры. Трамп добавил, что американская блокада портов сохранится. По данным иранского агентства Ташним, Тегеран объявил о приостановке любой коммуникации с Вашингтоном после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Иранские власти считают, что операции Израиля в Ливане нарушают режим прекращения огня. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам выработать меры по насыщению внутреннего рынка топлива. Они, в частности, могут включить расширение поставок из Белоруссии и увеличение выплат по импортному демпферу, сообщает РБК. По информации издания, Минэнерго и Минфин должны рассмотреть возможность продления нулевых пошлин на ввоз бензина до конца июня будущего года. Власти также могут обнулить акциз на бензин АИ-95. Источники издания отметили, что правительство планирует на 2 месяца полностью запретить экспорт бензина. Рассматривается также введение эмбарго на вывоз дистоплива. В Третьяковке разразился скандал из-за поддельных работ Эрнста Неизвестного. Выставка из частной коллекции, приуроченная к столетию со дня рождения скульптора, проходила с 16 декабря по 12 мая. Часть работ оказалась подделкой. Художник Никас Сафронов рассказал НСН, что на художественном рынке много фальшивок.
3: Тут есть нюансы. Камень тот же, эпоха та же. Он только что ушел не так давно. Поэтому подделок очень много. Подделали Айвазовского. Айвазовский нарисовал 3500 картин. И только в Америке оригиналов 10 тысяч. Подделывают всех. У меня подделывают много картин в интернете. Я купил пару работ и написал сзади, что это подделка, не имеет ко мне никакого отношения.
2: Фигурантом дела о подделке картины скульптуры Эрнста Неизвестного стал военнослужащий. Он организовал изготовление предметов искусства, которые затем продавались частным коллекционерам. Сумма продаж составила не менее 90 миллионов рублей. Обыски прошли, в том числе в Третьяковке. Картины и скульптуры изъяты, назначены экспертизы. Одним из потерпевших по делу признан, по данным газеты «Коммерсант», гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог. Вот

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России возможен дальнейший рост цен на все виды бензина и дизтоплива, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
3: У вертикально интегрированных автозаправочных станций цена поднялась на небольшой уровень, который вполне себе входит в уровень официальной инфляции. А что касается независимых, у тех ситуация значительно сложнее и цены значительно выше. И связано это в первую очередь с тем, что оптовая торговля нефтепродуктами основными бьют исторические максимумы. Очень серьезный урон нанесли вражеские дроны на систему Транснефти. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы также понесли серьезные разрушения. Поэтому выдача нефтепродуктов очень-очень дозирована. На это за собой тут же несет увеличение стоимости.
2: За прошедшую неделю наиболее заметное подорожание сохранилось на дизтопливо, следует из данных Московской топливной ассоциации. Средняя цена литра в столице увеличилась на 56 копеек, превысив 78 рублей. 92-й бензин подорожал на 24 копейки и стоит почти 65 рублей за литр, 95-й больше 71 рубля. Мария Львова-Белова останется уполномоченным по правам ребенка в России еще на 5 лет. Владимир Путин переназначил ее на эту должность своим указом. Сегодня президент провел рабочую встречу с Львовой-Беловой. Детский омбудсмен рассказал о сокращении в 2025 году на 17% числа социальных сирот в стране до 22 тысяч человек. Кроме того, по ее словам, с 2024 года на 18% снизилось число детей, проживающих в детских домах и приютах, с 60 до 49 тысяч. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженные и неотвратимые наказания. Об этом президент сказал в ходе совещания о мерах поддержки и в ходе расследования террористического акта. В ходе совещания генпрокурор Александр Гуцан заявил, что в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены командующие беспилотных сил ВСУ Роберт Бровди, а также начальник разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. Голкипер сборной России французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Об этом сообщает Трансфермаркт. Согласно обновленному рейтингу, опубликованному на портале, трансферная стоимость Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро. До него до этой отметки добирались лишь Александр Головин в 2018 году и Марио Фернандес в 2019. Детский омбудсмен из Петербурга призвала учить сленг молодежи. Анна Митягина на пресс-конференции, посвященной защите прав детей и семей с детьми, привела пример из собственной жизни. По ее словам, со своими сыновьями она порой с трудом подбирает слова. Траблы, кринж, скуф, чат. Однако, по ее словам, надо понимать язык, на котором разговаривают подростки повседневной жизни. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Дубна установлен самый большой в России деревянный стул.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Надежды Кадышевой в честь дня рождения

0: Рідних дорог.
1: В Москві 11 часов.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Ограничения коснутся черешни, вишни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов. Ведомство утверждает, что фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в России. В Россельхознадзоре подчеркнули, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие территории России и ЕАЭС, а также реализацию программ господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства в России. Приостановка переговоров с Ираном не значит, что США возобновят боевые действия против республики. Об этом в интервью NBC заявил американский президент Дональд Трамп. Он сообщил, что иранская сторона не информировала Вашингтон о желании приостановить переговоры. Трамп добавил, что американская блокада портов сохранится. По данным иранского агентства Ташним, Тегеран объявил о приостановке любой коммуникации с Вашингтоном после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Иранские власти считают, что операции Израиля в Ливане нарушают режим прекращения огня. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам выработать меры по насыщению внутреннего рынка топлива. Они, в частности, могут включить расширение поставок из Белоруссии и увеличение выплат по импортному демпферу, сообщает РБК. По информации издания, Минэнерго и Минфин должны рассмотреть возможность продления нулевых пошлин на ввоз бензина до конца июня будущего года. Власти также могут обнулить акциз на бензин АИ-95. Источники издания отметили, что правительство планирует на 2 месяца полностью запретить экспорт бензина. Рассматривается также введение эмбарго на вывоз дизтоплива. В Третьяковке разразился скандал из-за поддельных работ Эрнста Неизвестного. Выставка из частной коллекции, приуроченная к столетию со дня рождения скульптора, проходила с 16 декабря по 12 мая. Часть работ оказалась подделкой. Художник Никас Сафронов рассказал НСН, что на художественном рынке много фальшивок.
3: Тут есть нюансы. Камень тот же, эпоха та же. Он только что ушел не так давно. Поэтому подделок очень много. Подделали Айвазовского. Айвазовский нарисовал 3500 картин. И только в Америке оригиналов 10 тысяч. Подделывают всех. У меня подделывают много картин в интернете. Я купил пару работ и написал сзади, что это подделка, не имеет ко мне никакого отношения.
2: Фигурантом дела о подделке картины скульптуры Эрнста Неизвестного стал военнослужащий. Он организовал изготовление предметов искусства, которые затем продавались частным коллекционерам. Сумма продаж составила не менее 90 миллионов рублей. Обыски прошли, в том числе в Третьяковке. Картины и скульптуры изъяты, назначены экспертизы. Одним из потерпевших по делу признан, по данным газеты «Коммерсант», гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набираете в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Ума Турман и группы «Отпетые мошенники». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России возможен дальнейший рост цен на все виды бензина и дизтоплива, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
3: У вертикально интегрированных автозаправочных станций цена поднялась на небольшой уровень, который вполне себе входит в уровень официальной инфляции. А что касается независимых, у тех ситуация значительно сложнее и цены значительно выше. И связано это в первую очередь с тем, что оптовая торговля нефтепродуктами основными бьют исторические максимумы. Очень серьезный урон нанесли вражеские дроны на систему Транснефти. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы также понесли серьезные разрушения. Поэтому выдача нефтепродуктов очень-очень дозирована. На это за собой тут же несет увеличение стоимости.
2: За прошедшую неделю наиболее заметное подорожание сохранилось на дизтопливо, следует из данных Московской топливной ассоциации. Средняя цена литра в столице увеличилась на 56 копеек, превысив 78 рублей. 92-й бензин подорожал на 24 копейки и стоит почти 65 рублей за литр, 95-й – больше 71 рубля. Мария Львова-Белова останется уполномоченным по правам ребенка в России еще на 5 лет. Владимир Путин переназначил ее на эту должность своим указом. Сегодня президент провел рабочую встречу с Львовой-Беловой. Детский омбудсмен рассказал о сокращении в 2025 году на 17% числа социальных сирот в стране до 22 тысяч человек. Кроме того, по ее словам, с 2024 года на 18% снизилось число детей, проживающих в детских домах и приютах, с 60 до 49 тысяч. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженные и неотвратимые наказания. Об этом президент сказал в ходе совещания о мерах поддержки и в ходе расследования террористического акта. В ходе совещания генпрокурор Александр Гуцан заявил, что в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены командующий беспилотных сил ВСУ Роберт Бровди, а также начальник разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. Голкипер сборной России французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Об этом сообщает Трансфермаркт. Согласно обновленному рейтингу, опубликованному на портале, трансферная стоимость Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро. До него до этой отметки добирались лишь Александр Головин в 2018 году и Марио Фернандес в 2019. Детский омбудсмен из Петербурга призвала учить сленг молодежи. Анна Митягина на пресс-конференции, посвященной защите прав детей и семей с детьми, привела пример из собственной жизни. По ее словам, со своими сыновьями она порой с трудом подбирает слова. Траблы, кринж, скуф, чат. Однако, по ее словам, надо понимать язык, на котором разговаривают подростки повседневной жизни. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Пятигорске функционирует 23 минеральных источника.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Гороховце проводится «Вертикаль» – большой фестиваль, посвященный творчеству Владимира Высоцкого.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.